0: Жарнама.
1: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Жарнама.
1: Доставляйте заказ еды на автомобиле с Яндекс.Гоу в удобное время и в своем ритме. Вы сами выбираете расписание и управляете нагрузкой. Подключайтесь уже сегодня и увеличивайте свой доход. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Подробнее о сервисах на ya.cc/go, включая сервис заказа еды из ресторанов и товаров из магазинов. Доставку осуществляют партнеры сервиса. Сотрудничество с партнерами сервиса, оказывающими услуги по доставке заказов.
0: Аспан FM Жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.
2: В Алматы стартовал городской проект «Алматы Мув». Сотни семей провели активные выходные на свежем воздухе. Спорт, йога и семейный отдых. В Алматы стартовал проект «Алматы Мув». «Алматы Мув». Йога, вечерние пробежки и семейные фестивали ждут алматинцев этим летом. По инициативе Управления спорта Алматы в городе стартовал новый городской проект «Алматы Мув», направленный на популяризацию массового спорта, активного образа жизни и семейного досуга. Проект объединит жителей всех 8 районов города и будет проходить каждые выходные с июня по сентябрь. Об этом сообщили в Управлении спорта города Алматы. 27 июня мероприятия проекта состоялись в Турксибском и Житосуйском районах. Для жителей организовали семейный спортивный фестиваль Kids Lab, в рамках которого прошли детские эстафеты, мини-забеги с фиксацией времени, подвижные игры, развивающие активность, а также работали зоны аквагрима и фотосессии с анимационными героями. Проект вызвал большой интерес у жителей и стал настоящим праздником активного семейного отдыха. Каждый месяц участников ожидает новая тематическая программа. В июле пройдут занятия по йоге, стретчингу и дыхательным практикам. В августе вечерние пробежки с тренерами и открытые лекции о беге, а в сентябре экологические плоггинг-забеги, мастер-классы и другие активности, направленные на формирование культуры бережного отношения к окружающей среде. Главная цель «Алматы Мув» – сделать спорт доступным для каждого жителя, создать новые точки притяжения в районах города и сформировать привычку проводить выходные активно всей семьей.
0: Аспан FM.
3: Көзіңді жұнда, арманда.

0: Аспан FM-де Афиша Айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
1: Собирай футбольную фан-зону у себя дома вместе с Toy Mart. Покупай напитки и закуски для идеального футбольного вечера по суперценам. До 5 июля. Напиток Coca-Cola 2 литра со скидкой 28% за 669 тенге. Еще больше товаров на Toy Mart KZ.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: анау сәлем жолдауға,
1: тілек айтып қолдауға,
0: шақырамыз бәріңді,
1: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
2: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
1: Жарнама. Собирай футбольную фан-зону у себя дома вместе с Toy Mart. Покупай напитки и закуски для идеального футбольного вечера по суперценам. До 5 июля. Напиток Coca-Cola 2 литра со скидкой 28% за 669 тенге. Еще больше товаров на toymart.kz.
3: Доставляйте заказы еды на автомобиле с Яндекс.Го в удобное время и в своем ритме. Вы сами выбираете расписание и управляете нагрузкой. Подключайтесь уже сегодня и увеличивайте свой доход. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Подробнее о сервисах на ya.cc/go, включая сервис заказа еды из ресторанов и товаров из магазинов. Доставку осуществляют партнеры сервиса. Сотрудничество с партнерами сервиса, оказывающими услуги по доставке заказов.
4: Ты чего такой грустный?
5: Плитка отвалилась.
6: Так надо было брать клей Valihan Company Алматы. Они продают клей Селена Титан для любой задачи. Титан Стандарт, Титан ГС, Титан Флекс, а Титан Супер Флекс даже для бассейнов и крупного керамогранита.
5: А далеко ехать?
6: Зачем ехать? Позвони! 8-702-119-55-55. Проконсультируют и доставят прямо домой. Valihan Company Алматы. Надежные материалы для надежного результата.
7: Мы редко задумываемся о зрении, пока не появляется угроза его потерять. За каждым восстановленным взглядом годы науки, точность микрохирургии и опыт врачей. В офтальмологическом центре профессора Батабековой проводят сложные операции на глаза. Высокотехнологичная помощь, современное оборудование, возможность лечения по ОСМС. Офтальмологический центр профессора Батабековой. Там, где медицина возвращает людям ясность жизни.
8: Телефон 8-707-260-12-16.
9: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
10: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
9: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
10: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
9: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
10: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы қаласында бүгін күн болтты, 23 градус жылы, кешке жауын жауат, плюс 24, Шымкентте 33 градус ыстық, күн ашық, кешкісін 28 градус жылы болады, ал Ақтөбеде плюс 23, күн болтты, кешкі уақытта жауын күтіледі, 21 градус нөлден жоғары болады. Ғазизхан Шегербеков, Қуандық Рахым мен Қайрат Нұртас дуэті, Еркін Нұржанов және Жанболат пен Жазираны күтіңіз сәлден соң эфирден. Одан кейін қызықты бір ақпаратпен бөлсем, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
2: Біз есіктерден бастап едік және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. Осы 3 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88. События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Digiton. Главный поставщик ярких эмоций.
3: Кинофильм «Абиль». 1993 год. Приватизация. Период после распада Советского Союза, когда Казахстан обрел независимость. Общественно-экономическая система переходила от социализма к капитализму. В связи с этим ранее общенародное государственное имущество распределялось между населением и подлежало приватизации. У чебана колхоза «Баян-Казак» по имени Абиль также была своя доля в этом процессе. Однако многое пошло не так, как он ожидал. Смотрите в кинотеатрах в вашем городе. Выставка Леонардо да Винчи в Астане. Впервые в столице проходит международная выставка Леонардо да Винчи «Genius of the Renaissance». Более 40 уникальных механизмов Леонардо да Винчи, восстановленных по его оригинальным чертежам. Иммерсивные пространства, цифровые проекции, голограммы легендарных произведений мастера. До 30 сентября погрузитесь в мир идей, которые опередили время на 500 лет. «Игры будущего 2026» — это международный турнир нового поколения, где спорт объединяется с технологиями. В фиджитал-футболе команды сначала играют в диджитал-формате, а затем выходят на реальное поле. Итоговый счет определяет победителя. С 29 июля по 9 августа Астана примет 800 спортсменов из более чем 50 стран мира. Ожидается 8 фиджитал и цифровых дисциплин. Также нас ждут матчи по топовым играм, в том числе по Counter-Strike 2 и Dota 2. Новая атмосфера и формат, который меняет представление о спорте. Мировой тур легендарного скрипача-виртуоза Дэвида Гаррета наконец-то доберется до Казахстана. И это событие точно нельзя пропустить всем любителям качественного шоу. Синтез классики, джаза и рок-хитов. Его концерт — это драйв, который заставит вас забыть, что в руках у него скрипка. 15 сентября — Астана, 16 сентября — Алматы. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Покупайте билеты во Freedom Super App в разделе «Афиша» и получайте до 15% кэшбэка.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
4: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. Десятки миллионов билетов. Каждый билет — это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticket.

0: Ермека Сергибаева, 4.
1: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

от Манчжуки и Алии. В общем, наши девушки просто огонь, шагает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.

Алматы стартовал городской проект «Алматы Мув». Сотни семей провели активные выходные на свежем воздухе. Спорт, йога и семейный отдых. В Алматы стартовал проект «Алматы Мув». «Алматы Мув». Йога, вечерние пробежки и семейные фестивали ждут алматинцев этим летом. По инициативе Управления спорта Алматы в городе стартовал новый городской проект «Алматы Мув», направленный на популяризацию массового спорта, активного образа жизни и семейного досуга. Проект объединит жителей всех 8 районов города и будет проходить каждые выходные с июня по сентябрь. Об этом сообщили в Управлении спорта города Алматы. 27 июня мероприятия проекта состоялись в Турксибском и Житосуйском районах. Для жителей организовали семейный спортивный фестиваль Kids Lab, в рамках которого прошли детские эстафеты, мини-забеги с фиксацией времени, подвижные игры, развивающие активность, а также работали зоны аквагрима и фотосессии с анимационными героями. Проект вызвал большой интерес у жителей и стал настоящим праздником активного семейного отдыха. Каждый месяц участников ожидает новая тематическая программа. В июле пройдут занятия по йоге, стретчингу и дыхательным практикам. В августе вечерние пробежки с тренерами и открытые лекции о беге, а в сентябре экологические плоггинг-забеги, мастер-классы и другие активности, направленные на формирование культуры бережного отношения к окружающей среде. Главная цель «Алматы Мув» – сделать спорт доступным для каждого жителя, создать новые точки притяжения в районах города и сформировать привычку проводить выходные активно всей семьей.

0: жарнама. Футбол фан аймағын Той Мартпен бірге үйіңізде жинаңыз. Тамаша футбол кеші үшін сусындар мен тағамдарда супер бағамен сатып ал. 5 шілдеге дейін Coca-Cola сусыны 2 литр 28% жеңілдікпен 669 теңгеге. Одан да көп тауарлар Той Март кейзетте.
1: Доставляйте заказы еды на автомобиле с Яндекс.Го в удобное время и в своем ритме. Вы сами выбираете расписание и управляете нагрузкой. Подключайтесь уже сегодня и увеличивайте свой доход. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Подробнее о сервисах на ya.cc/go, включая сервис заказа еды из ресторанов и товаров из магазинов. Доставку осуществляют партнеры сервиса. Сотрудничество с партнерами сервиса, оказывающими услуги по доставке заказов.
2: Ты чего такой грустный?
3: Плитка отвалилась.
4: Так надо было брать клей Valikan Company Алматы. Они продают клей Селена Титан для любой задачи. Титан Стандарт, Титан ГС, Титан Флекс, а Титан Супер Флекс даже для бассейнов и крупного керамогранита.
3: А далеко ехать?
4: Зачем ехать? Позвони! 8-702-119-55-55. Проконсультируют и доставят прямо домой. Valikan Company Алматы. Надежные материалы для надежного результата.
5: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон.
4: +7 707 577 75 75.
5: Ваш прочный фундамент начинается здесь.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.